0: Ша ша ша.
1: Мои Ли, мои Григори, унде плекасма? Или ту жака?
2: Бини ма.
1: Григори ту фака тромпета?
2: Бини ма.
1: Шино трек ла тоба, бай.

0: Саша!
1: Мои Ли! Мои Григори! Унди плекасма! Или ту жака?
2: Бини, мама!
1: Григори ту фака тромпета?
2: Бини, мама!
1: Чего трекла тоба, мэй!